0: 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: The party is over.
0: Open up.
2: Don't forget to check out DEEJAYfamily.com.
3: See them. Be good. Bye bye.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».